Мабы шишинем, но бумма возле яни. Суа шагыни ува тазы сауаргыни. Мабы шишинем, но бумма возле яни. Суа шагыни ува тазы сауаргыни.